0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осінній джаз на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 11 октября в Челябинске прошел общегородской крестный ход в честь дня празднования собора святых Челябинской митрополии. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексея шествие прошло от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. Уже с раннего утра верующие начали стекаться к Золотой горе, а от ледовой арены «Трактор» для удобства курсировали бесплатные автобусы. Сначала у мемориала совершили литию, затем колонна двинулась к собору по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекту Родионова. Во время движения колонны проезжую часть перекрыли, городские автобусы изменили маршруты. Об этом заранее предупредили в администрации Челябинска, попросив водителей и пассажиров планировать поездки.

0: завершился крестный ход торжественной божественной литургии в Нижнем храме Собора Рождества Христова, которую совершили архиереи Русской Православной Церкви. Для тех, кто не смог попасть внутрь, на площади перед собором установили экраны. Прямая трансляция позволила всем желающим следить за богослужением. Жители Челябинска столкнулись с проблемой вызова такси через сервис Яндекса. Приложение не дает заказать машину, написана неизвестная ошибка. С проблемой столкнулись не только челябинцы, но и жители других городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе Яндекс.Гоу сообщили РБК, что сбои были точечные, но работа сервиса уже полностью восстановлена. Ранее беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в Калуге. В корпорации тогда предупредили, что часть сервисов может работать с перебоями. С 22 по 23 октября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения-2026. Библиографическая инноватика. Технологии, компетенции и мастерство» с участием представителей библиотек из 50 регионов России. Мероприятие посвящено библиографоведу, доктору педагогических наук, профессору Исааку Моргенштерну. Главные доклады коснутся применения искусственного интеллекта и цифровых сервисов в библиографической деятельности, формирования пользовательских промптов и работы с ними, проверки и предоставления достоверной информации. Также обсудят создание новых информационных ресурсов для научных сотрудников и специалистов разных сфер, а также разработку детского образовательного контента. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

Радио 100. Красивое начало дня.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! Давайте встречать этот понедельник вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Желаю вам легкого начала недели. Пусть все задуманное сложится, а утро проходит комфортно и без суеты.
1: Утро без суеты. На радио 100.

0: wasn't meant for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Мировой бестселлер на Радио 100.
3: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
4: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
5: У них честный кэшбэк на популярные категории.
6: Удобное, понятное приложение.
7: Есть доставка карты.
8: Дружелюбный, живой колл-центр.
4: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
9: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: «Мировой бестселлер».

Еще раз добрым утром, дорогие друзья. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 7 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 13 градусов Цельсия. Осадков сегодня синоптики не прогнозируют, так что нас с вами ждет замечательный солнечный и теплый денек. Дорогие друзья, берите с собой хорошее настроение, надевайте улыбки и пойдемте покорять эту неделю. Доброго вам понедельника!

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф. 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня посетим Аркаим. Это остатки древнейшего поселения, которые по возрасту сопоставимы с египетскими пирамидами. Руины обнаружили на юге Челябинской области в 1987 году во время исследовательской экспедиции. Археологам предстояло осмотреть территорию, которая должна была уйти под воду. Здесь планировали строить водохранилище. Но найденные руины древней цивилизации остановили проект. Сейчас вокруг уральской достопримечательности создан одноименный заповедник. Само название Аркаим в переводе с древнеславянского означает «город медведя Велеса». Арк – медведь. Согласно легенде, 4000 лет назад поселение основало славянская богиня Славуня, правнучка единого бога славян Рода. До наших дней археологический памятник дошел в прекрасном состоянии, что позволило археологам изучить хозяйство, культуру, быт и традиции людей того времени. Поселение было заранее спланировано. В его центре располагается площадь, вокруг нее создано два круга жилищ, один внутри другого, каждый из которых окружен оборонительной стеной и рвом. Третий круг предназначался для содержания скота. В Аркаим вело четыре входа по четырем частям света. Жители селились в благоустроенных домах, которые были построены в форме трапеции из бревен и грунта. В каждом из них был колодец, погреб, очаг, даже металлургическая печь. Всего найдено 29 жилищ. 17 во внешнем круге и 12 во внутреннем. Рядом с поселением обнаружен могильник, по материалам которого удалось восстановить религиозные представления, общественное устройство и даже внешний облик жителей Аркаима. Всего было найдено поблизости еще 20 таких древних поселений, которые археологи назвали «страной городов». Аркаим привлекает к себе множество туристов, в том числе он популярен среди эзотериков. Его называют местом силы, колыбелью человеческой цивилизации, родиной Заратустры. В любом случае, каждому будет приятно познакомиться с древней цивилизацией, интересно и полезно провести время.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

7:54 в Челябинске. Друзья, продолжаем плавно и приятно входить в этот день. Прямо сейчас из 17 с композицией Thunder. Дальше нас ждет Перри Блейк Ordinary Day. Пусть ваш день будет прекрасным, спокойным, легким, а неделя замечательной проходит в хорошей компании. Доброго утра!

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Южном Урале стартуют 14-е Петровские образовательные чтения, крупнейший общественно-церковный форум, который пройдет с 12 по 21 октября. Его площадками станут Магнитогорск, Верхнеуральск и село Фершемпенуаз. Ожидается около 3000 участников. Тема чтения этого года – христианское учение о человеке и вызовы современных технологий. Она отражает главный вопрос времени – как сохранить духовные ориентиры в мире, где технологии меняются быстрее, чем люди успевают к ним привыкнуть. Форум включен в план года «Единство народов России». Участники обсудят сохранение семейных ценностей, воспитание молодежи и укрепление межнационального согласия. Открытие 12 октября в Магнитогорске. В 9 часов утра пройдет божественная литургия в Кафедральном соборе Вознесения Христова. А в час дня в концертном зале Дворца культуры металлургов прозвучит пленарный доклад основателя телеканала «Царьград», заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малафеева. Челябинский зоозащитник предложил радикально пересмотреть подход к сосуществованию человека и диких животных. По мнению ветеринарного врача и основателя фонда «Спаси меня» Карена Далакяна, проблему выхода медведей к людям нужно решать не ружьем, а лопатой. Точнее, посевной кампанией. Эксперт озвучил нестандартную инициативу. Вместо борьбы с последствиями визитов медведей на садовые участки стоит создать для них законный источник пищи в дикой природе. Далакян предлагает вернуться к биотехническим мероприятиям, от которых регион официально отказался, и разбить в лесах специальные поля с рапсом и топинамбуром. Власти Челябинска выплатят 360 тысяч рублей школьникам, пострадавшим от бродячих собак, передает корреспондент агентства новостей «Доступ». Инциденты произошли в Ленинском районе. В феврале и марте текущего года там зафиксировано 5 случаев нападения безнадзорных собак на детей в возрасте от 8 до 15 лет. По данным областного надзорного ведомства, из-за ненадлежащего исполнения полномочий по организации мероприятий по отлову животных без владельцев, прокуратура района обратилась в суд с исками в интересах пострадавших. Она потребовала взыскать администрации города компенсацию морального вреда. В итоге в пользу школьников взысканы компенсации в размерах от 30 до 100 тысяч рублей, а общая сумма составила 360 тысяч рублей. Исполнение судебных решений постановлено на контроль в прокуратуре района, отметили в пресс-службе. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8 часов 16 минут в Челябинске. Друзья, продолжаем наш музыкальный понедельник. Прямо сейчас услышим кавер на Backstreet Boys I Want It That Way. Ну а дальше нас с вами ждут Энрике Иглесиас, Maroon 5 и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

Ингрид Михельсон, «The Way I Am» только что в нашем эфире. Друзья, давайте себе позволим роскошь быть собой. Пусть все будет так, как хотим мы, и все самое лучшее, как всегда, только для нас. Вот с таким настроем предлагаю входить в новую неделю. Ну и, конечно же, пусть эта неделя будет легкой и комфортной. До скорой встречи в эфире!

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. За каждой конкретной вещью в модном гардеробе стоит конкретный человек. Некоторых вы знаете. Истории графа кардигана, химика Макинтоша, фельдмаршала Френча вы сами можете рассказать. А я сегодня поведаю вам про Ив Сен-Лорана, ибо наша модная азбука добралась до буквы «Л». И самое время рассказать вам, как в женском гардеробе появился смокинг. 1966 год. Франция. Женщине по закону запрещено носить брюки в общественных местах. В ресторан или оперу в брюках вас просто не пустят. А Ив Сен-Лоран на подиум высокой моды выводит целую коллекцию «Le Smoking». Но великий кутюрье не просто надел на женщину готовый мужской смокинг. Он полностью переконструировал смокинг под изгибы женского тела. Смягчил плечи, сделал линию лацканов более плавной, заузил талию жакета, уменьшил ширину брючины, завысил посадку брюк и тем самым сделал ноги визуально бесконечно длинными. Получилось, что Le Smoking ярко подчеркивал женский силуэт, причем без какого-либо обнажения женского тела. Этому способствовали и ткань, шелковый бархат, и комплектация. Ив Сен-Лоран предлагал смокинг комплектовать блузой с бантом, что еще больше подчеркивало женственность силуэта. На этом противостоянии мужское-женское и основан революционный успех Le Smoking. И сексуально, и строго. На модных баррикадах Le Smoking произвел фурор. То был не просто костюм, а мощное культурное и социальное высказывание в поддержку феминизма. Женщин в этом смокинге, некогда символе мужской элегантности и власти, не пускали в казино, рестораны и театры. Но мы-то с вами знаем, что скандал – лучшая реклама. Популярность смокинга росла, и очень быстро, уже к 70-м, Le Smoking прижился в женском гардеробе, навсегда получив статус символа свободы и борьбы за равноправие женщины. Примечателен тот факт, что основные клиентки Ив Сен-Лорана в категории от кутюр восприняли Le Smoking в штыки. А вот в категории прет-а-порте, готовой одежды, и более демократичной по цене, новаторские идеи Ив Сен-Лорана имели оглушительный успех. Молодые девушки раскупили смокинги и быстро сделали его классикой, если не базой в своем гардеробе. А еще в контексте создания женского смокинга стоит рассказать о снимке великого фотографа Хельмута Ньютона для Vogue Paris. На нем, как вы догадались, Le Smoking. Полюбопытствуйте самостоятельно или на страничке «Радио 100 ВКонтакте», или на моей странице там же. Я подготовила вам красочные иллюстрации из мира высокой моды для сопровождения своего рассказа об Ив Сен-Лоране и Хельмуте Ньютоне. Итак, фото. На нем. Ночь, улица, фонарь. Французская модель Вибекки Кнутсен в смокинге. Левая рука в кармане, в правой сигарета. Курение вредит вашему здоровью. Эта уверенная поза воспроизводит мужской гендерный код, бросая в очередной раз вызов традиционным консервативным представлениям о женщине. Такой мощный диссонанс создает невероятный контраст. Эту фотоработу принято считать вехой в модной фотографии, ведь провокационные снимки Ньютона не просто демонстрируют модную одежду, а создают сложные истории о власти, свободе и борьбе. А закончить этот выпуск модной азбуки хочу традиционным слоганом. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

8:53 в Челябинске. Продолжаем наше утро без суеты. Завершим час компании Jazz Amour Way Back. Следующий начнем с новостей. Доброго утра!

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Chill-Guide.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствии.
2: Chill-Guide. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:20 в Челябинске. Друзья, прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Стиви Вандер «I just called to say I love you». Очень желаю, чтобы у вас в жизни был человек, которому просто можно позвонить и сказать, что вы его любите. И не всегда это вторая половинка. Если такое есть, то возьмите и позвоните. И совершенно не важно, что на дворе еще утро. Ну а если нет, то очень желаю, чтобы такой человек у вас появился. Давайте улыбнемся и подумаем о ком-то очень дорогом, приятном и послушаем эту легендарную композицию.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

Очень атмосферная композиция Криса Ботти «The Very Thought of You» только что прозвучала в нашем эфире. А мы с командой «Радио 100», конечно же, каждый день думаем о вас, делаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Прямо сейчас «Hoverponic One», дальше нас ждут «Дайда», «Wreck-and-Bone Man» и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: It was almost love.
1: Радіо 100. 100 FM. Настоящее радио.

0: 9 часов 57 минут в Челябинске. В завершении этого музыкального часа в нашем эфире Тиль Бруннер и Мелоди Гордон. High Night. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В аэропорту Челябинска задерживаются более 10 рейсов на прилет и вылет. Из-за ограничений в московских аэропортах прибытие двух самолетов задерживается на 3-5 часов соответственно. Ограничения сказались и на авиасообщении с Санкт-Петербургом. Парный рейс перенесли почти на 4 часа. Дольше всего вылеты придется ждать пассажирам рейса Челябинск-Батуми. Задержка составила более 11 часов. Около 15 тысяч человек приняли участие в общегородском крестном ходе. Предварительные данные опубликовало Главное управление МВД России по региону. За порядком на мероприятии следили 400 правоохранителей. Происшествие нарушения общественного порядка не допущено. Верующие прошли в молитвенном шествии от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. Крестный ход посвящен собору святых Челябинской митрополии. В Баку завершился чемпионат мира по дзюдо, на котором успешно выступила сборная России. В личном первенстве южноуральские спортсмены завоевали 5 медалей, в том числе серебро взяла челябинка Сабина Гилязова. В последний день соревнований состоялся командный смешанный турнир, в котором российская сборная завоевала серебро. Помогла ей это сделать еще одна челябинка Ирина Зуева. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Girls like me. Дорогие друзья, прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Луи Армстронг «What a Wonderful World». Действительно, мир замечателен, и сегодняшний день прекрасен, так же, как и вы. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

Дорогие друзья, продолжаем наш понедельник с музыкой 100% комфорта. Прямо сейчас Daft Punk Get Lucky. Пусть сегодняшний день принесет вам много удачи, отличных эмоций и хорошего настроения. Прекрасного вам дня!

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Брайан Адамс с невероятно красивой композицией Cloud No. 9. Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, желаю вам, чтобы вы сегодня были на седьмом небе отчасти. Пусть неделя начинается легко, приятно, все дела вас только радуют, ну а заботы будут комфортными и легко разрешаются. Хорошего дня, отличного настроения и оставайтесь с нами на одной волне.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Продажи российского дизеля идут через трейдеров. Прямых обращений стран за топливом после снятия ограничений не требуется. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива с 10 октября, что позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн топлива. Напомню, президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. Самолет индийской авиакомпании Indigo совершил экстренную посадку из-за загоревшегося в салоне пауэрбанка. Рейс из Дели в Ченнаи был перенаправлен в международный аэропорт в Хайдарабаде. По данным местных СМИ, бортпроводникам удалось потушить возгорание, после чего борт благополучно сел в воздушной гавани. Сейчас проводится расследование инцидента. Южнокорейский контейнеровоз «Pan Star Acro» 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Судно вышло из Пусана 22 августа и вернулось в порт захода через 50 дней после отплытия, сообщает Рейтер. Власти Южной Кореи заявляют, что арктический маршрут может сократить обычное время плавания примерно на треть и надеются, что он поможет превратить порт Пусан в глобальный морской узел. Маршрут проходит вдоль российского арктического побережья. Сеул консультировался с Москвой по вопросам прохода по Севморпути. Московский аукционный дом выставит на торги пейзаж Василия Кандинского «Летний день, полдень», оцененный в 90 миллионов рублей. Всего в каталог вошли 320 лотов общей оценочной стоимостью в 1,5 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме. Картина Кандинского впервые будет представлена на публичных торгах в России. Среди других произведений, выполненный пастелью, пейзаж Исаака Левитана «Осень, долина реки», оцененный в 30 миллионов рублей. Полотно представляет собой авторский вариант картины 1896 года из собрания Государственного русского музея. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 15 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100.
6: Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам.
5: Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
7: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, мы решили поднять вам настроение и сегодня разыграть два билета на спектакль «Женитьба» в Челябинский театр драмы. Традиционно условия таковы, что вам нужно будет правильно первым ответить на вопрос, который я озвучу в эфире совсем скоро, и написать ответ в комментарии к посту о розыгрыше в нашем сообществе ВКонтакте. Друзья, обратите внимание, что пост находится в закрепленных сообщениях группы «Радио 100». И если вдруг у вас он не отображается, то зайдите в наши истории, на него обязательно там будет ссылка. Ну а вопрос я озвучу уже совсем скоро, так что оставайтесь с нами.
1: Кавервилль на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Друзья, я напоминаю, что сегодня мы разыгрываем пригласительные на две персоны в Челябинский театр драмы на спектакль «Женитьба». Ну и так как он поставлен по произведению Николая Васильевича Гоголя, вопрос сегодня будет по его творчеству. Итак, сегодняшний вопрос. Какое полное название пьесы «Женитьба»? Ждем ваших ответов в комментарии к посту о розыгрыше ВКонтакте. Обратите внимание, что ваша страница должна быть открыта, чтобы в случае победы мы смогли с вами связаться. Желаю вам удачи, ну и, конечно, хорошего дня!

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, сегодня в нашем сообществе ВКонтакте проходит розыгрыш. Мы дарим пригласительные на 2 персоны на спектакль «Женитьба» в Челябинский театр драмы. Для того, чтобы его получить, нужно первым правильно ответить на вопрос, который я сейчас задам в эфире, в комментарии к посту о розыгрыше. Итак, вопрос. Какое полное название пьесы Николая Васильевича Гоголя, известной нам как «Женитьба»? Ждем ваших ответов. Хорошего вам дня и, конечно же, удачи! Thank you.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Борисцов. Здравствуйте. В Челябинске усилили промывку дорог и начали уборку опавшей листвы на газонах и проезжей части. Главная цель – не дать ей забить ливневой канализации, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев на аппаратном совещании. Глава Челябинска Алексей Ложкин поручил управляющим компаниям убрать листву во дворах. Кроме того, практически во всех районах города приступили к санитарной обрезке деревьев. На дороге между Кусой и железнодорожной станцией Куса заработало новое освещение в рамках проекта «Светлый регион». Введена в эксплуатацию линия протяженностью более 3 километров. На всем участке появилось более 130 светодиодных светильников. Теперь на трассе улучшена видимость в темное время суток, что способствует повышению безопасности дорожного движения, сообщает Миндортранс региона. Куса – опорный населенный пункт области. Этот участок стал завершающим дорожным объектом программы «Светлый регион» в текущем году. Всего было обустроено более 13 километров наружного освещения. Футболисты МИАСского «Торпедо» завоевали путевку в группу «Золото». Они одержали 4-ю победу подряд во второй лиге А. Накануне черно-белые выиграли у ставропольского «Динамо» со счетом 1-0. В нынешнем турнире «Торпедо» осталось провести один поединок. 17 октября южноуральцы в гостях сыграют с дублем московского «Динамо». О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла. Завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
4: Море событий и уйма идей на Челгид.
3: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
4: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
3: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, напоминаю, что сегодня мы разыгрывали билеты в Челябинский театр драмы на спектакль «Женитьба» и задавали вам вопрос, как полностью называется пьеса Николая Васильевича Гоголя, которая известна нам как «Женитьба». Конечно же, полное название «Женитьба» — совершенно невероятное событие в двух действиях. Поздравляем победителя, совсем скоро мы с вами свяжемся. Ну а если сегодня вам не посчастливилось забрать билеты, не переживайте, обязательно повезет в другой раз. У нас еще обязательно будут розыгрыши, поэтому внимательно слушайте наш эфир, заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте, и билеты обязательно будут вашими. В любом случае, спасибо огромное за участие, хорошего дня и прекрасного настроения.
1: Кавервилль на радио 100.

Селин Дион, Falling Into You. На такой прекрасной ноте давайте сделаем небольшой перерыв. 12 часов 31 минута в Челябинске. Самое время для того, чтобы расслабиться, немножко выдохнуть, налить себе кружечку ароматного чая или, может быть, терпкого кофе и послушать хорошую музыку, уединившись со своими мыслями. Впереди вас ждет много великолепных треков, ну а мы с вами встретимся в эфире совсем скоро. Не переключайтесь.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

12 часов 56 минут в Челябинске. Утро в такой замечательной компании пролетело незаметно. Спасибо огромное за то, что встречали его со мной. Я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Совсем скоро встречайте микрофона Ольгу Дееву. Ну а мы с вами встретимся на волне 100% комфорта уже завтра. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, хлопоты приятными, а настроение отличным. До скорой встречи в эфире.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Самолет американской авиакомпании United Airlines, подавший сигнал бедствия над Атлантикой, приземлился в Канаде. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Воздушное судно вылетело из Вашингтона в сторону Амстердама. Позже над Атлантическим океаном лайнер передал сигнал, который обозначает общую чрезвычайную ситуацию. В итоге самолет развернулся и направился в Канаду. К 9 утра по московскому времени борт приземлился в Сент-Джонсе. В Минобороны России создали сервис для обучения нейросетей военного назначения. С его помощью разработчики получают доступ к подготовленным видео применения FPV-дронов и других беспилотников. Сейчас к сервису подключились более 40 организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, специалисты создали единый классификатор распознавания данных для обучения ИИ. Результаты работы загружаются обратно в сервис. Минобороны может использовать эти данные для создания и обучения своих нейросетей. В центре Парижа сгорел дотла старейший продовольственный рынок города Анфан-Руж. Огонь локализован, но рынок полностью разрушен, сообщил мэр Рель-Вейль. Передает РИА Новости, причина возгорания не уточняется. Рынок, популярный среди местных жителей и туристов, был основан в 1615 году, во время правления короля Людовика XIII. Название, которое переводится как «рынок красных детей», возникло из-за соседства с приютом для сирот, которые носили одежду красного цвета. Россиянка Мира Андреева снялась с турнира женской теннисной ассоциации в Ухане. Об этом сообщила пресс-служба организации. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Спортсменку заменит американка Ива Йович. Ранее ТАСС сообщал, что Андреева дошла до финала турнира в Пекине, где уступила китаянке Джен Циньвэнь. Россиянка по итогам состязания вошла в топ-3 мирового рейтинга. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла, а завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Грув де Прая звучит на радио 100 в Челябинске, 13 часов и 16 минут. У микрофона я, Оль Деева. Приветствую всех на волне 100% комфорта. Сегодня понедельник, 12 октября на календаре. Надеюсь, что у вас все хорошо, друзья. За выходные отдохнули, полны сил и готовы слушать много хорошей музыки. В мировом бестселлере Majestic Orchestra у нас прозвучат Save the Last Dance for Me. Ну а прямо сейчас Гвен Стефани, True Babe.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион. Финальный сезон «Ходячих мертвецов» Дэрил Диксон выйдет в феврале. Аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн». Аукцион пройдет 12 ноября в США. Об этом сообщает Associated Press. Стартовая цена лота составляет $1 миллион. Реквизит использовали в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Именно этим мечом Вейдер сражался с Люком Скайуокером в «Облачном городе». На продажу выставили только рукоять светового меча. Клинок в лот не входит. На съемках к рукояти крепили сменные деревянные лезвия, которые сначала покрывали светоотражающим материалом, а затем красили в белый цвет. Красное свечение добавляли с помощью спецэффектов. Ни одного оригинального бутафорского клинка не сохранилось в частных коллекциях. Всего на аукцион выставят более 20 световых мечей из фильмов и сериалов франшизы. Среди них мечи Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора и Энакина Скайуокера, которого сыграл Хейден Кристенсен из «Мести ситхов». За каждый рассчитывают получить минимум 10 тысяч долларов. Среди других лотов – бластер-карабин Бобы Фетта из картины «Империя наносит ответный удар», который оценивают более чем в 100 тысяч долларов. На торги также выставят руку куклы Йоды, которой управлял Фрэнк Оз. AMC выпустил новый тизер 4-го финального сезона сериала «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Телеканал также раскрыл, что премьера состоится в феврале 2027 года. Точной даты пока нет. Новый ролик посвящен многолетней дружбе Дэрила и Кэрол. В него вошли сцены из оригинальных «Ходячих мертвецов», когда группа выживших еще находилась в штате Джорджия. Главные роли в сериале исполняют Норман Ридс и Мелисса Макбрайт. Их герои Дэрил Диксон и Кэрол Пелитье продолжат искать путь домой в Америку. В финальном сезоне будет 8 эпизодов. «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон – спин-офф оригинального сериала о путешествии героя Нормана Ридуса по Европе. Первый сезон вышел осенью 2023 года, третий – в сентябре 2025.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Hoverphonic, No More Sweet Music на волне 100. Ну что ж, друзья, хорошей музыки много, и появляется она каждый день новая. Вот отличные новости для поклонников творчества Брайана Адамса. Состоялась премьера сингла и клипа House Is Going. По сюжету клипа, который снял сам Брайан Адамс, он исполняет композицию в стиле кантри вместе со своими музыкантами в трейлере, куда грузчики постепенно приносят инструменты и аппаратуру, вероятно, после концерта, а в финале заканчивают работу, и Брайан Адамс вместе с футлярами и кофрами отправляется в путь, продолжая петь. Композиция эта, как и выпущенный в августе сингл The Ballad of Terry Fox, войдут в новый альбом музыканта. Будет он называться также House It's Going и выйдет уже 6 ноября. Ну что, будем ждать. А пока вернемся к нашему плейлисту, в котором рубрика «Осенний джаз», а в ней Дамита Джо «In the Dark».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Хуан Карлос Аленда звучит на волне 100. А мы завершаем очередной музыкальный час. Южноуральская столица практически 14:00. А в нашем эфире рубрика «Люкс Тайм». В ней услышим Куб. Песня называется «I see a different you». В следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Глава Челябинска Алексей Ложкин уточнил, что остались единичные адреса, где есть проблемы с подключением. Чаще всего они вызваны завоздушенными системами либо отдельными порывами внутридомовых сетей. Все эти дома на контроле, отметил Алексей Ложкин. По его словам, ресурсоснабжающие организации совместно с управляющими компаниями отрабатывают эти случаи и в период теплой погоды планируется устранить все неполадки. Автомобилисты встретили лося на дороге в нескольких километрах от Челябинска в районе поселка Красное Поле. Сегодня утром животное перебегало дорогу. Ближайшая к нему машина затормозила, но задела задние ноги животного. Лось убежал, передает Первое областное информагентство со ссылкой на очевидцев. В госавтоинспекции отметили, что на данный момент информация о ДТП с лосями от 12 октября не поступала. Команда «Динамо Уралочка» с победы стартовала в Евразийской ватерпольной лиге. Девушки из Златоуста уверенно выиграли в домашнем матче у столичного клуба «Скиф Восток» со счетом 17-12. У «Динамо Уралочки» 5 мячей забила Ольга Лупиногина, 4 – Мария Макарова и 3 – Эльвина Сиддикова. Дала бой сильному сопернику и вторая команда из Златоуста. Резервный состав «Уралочки» уступил столичным спортсменкам со счетом 12-21. В следующем матче 16 октября первая и вторая команды из Златоуста сыграют между собой. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 градусов тепла. Завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тонзендай, I am free, на волне 100. Челябинские 14 часов и 13 минут. Ну что, друзья, подрастает новое поколение звезд. Сын Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Бил впервые появился на большом экране. 11-летний Сайлас сыграл эпизодическую роль в комедийном боевике Matchbox. В нем его мама исполнила одну из главных ролей. В финале фильма Сайлас появляется в небольшой роли без реплик. Мальчику нравится музыка, он пробует себя также в роли диджея. Интересно ему и актерское мастерство, и музыкальная сфера. Напомню, у Джастина Тимберлейка и Джессики Бил двое сыновей. Они воспитывают также 6-летнего Финеаса. А теперь вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе послушаем Фрэнка Синатру «Нью-Йорк, Нью-Йорк». А в Кавервилле сейчас Карен Суза и стереодаб «Safe and Sound».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Битва моторов» возглавила кинопрокат России и СНГ. Николас Кейдж объявил об участии в 5-м сезоне «Настоящего детектива». Блокбастер «Битва моторов» стал лидером кинопроката в России и СНГ по итогам уикенда с 8 по 11 октября. Картина заработала более 283 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Кинобизнес сегодня» со ссылкой на предварительные данные. В центре истории «Битвы моторов» Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала 20 века. По сюжету фильма он берется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссобалт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля. Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины на престижном ралли в Монако. Второе место занял перевыпуск фильма «Сумерки. Сага новолуния». На третьей строчке расположились приключения мамонтенка в поисках мамы. Фантастический блокбастер «Девятая планета», который возглавлял прокат в предыдущей неделе, опустился на четвертое место. Пятерку лидеров замкнула сказка «Царевна Несмеяна». Николас Кейдж планирует сняться в 5-м сезоне антологии «Настоящий детектив» от HBO. Об этом он рассказал на встрече с поклонниками на Нью-Йорк Комик-кон, сообщает Entertainment Weekly. Первые сообщения о возможном участии Кейджа появились в августе 2025 года. В мае актер говорил, что еще не подписал контракт и лишь ведет переговоры. Он также отмечал, что хотел бы поработать с Исе Лопес, но никогда не смотрел первый сезон сериала. Мэттью МакКонахи, сыгравший в первом сезоне детектива Раста Коул, поддержал идею пригласить Кейджа. Он также не исключил собственного возвращения, если новый сценарий будет обладать теми же энергией и оригинальностью, что и первый.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Gotham Project, Santa Maria, Nova Město, Южноуральская столица, 14:35. Микрофон с вами сегодня я, Оля Деева. Желаю вам легкого понедельника. Погода сегодня пасмурная. Возможно, кому-то не хватает жизнерадостного настроя на сегодняшний день. Будем дарить его и дополучать с помощью хорошей музыки. Напоминаю, что всю осень в середине каждого часа на радио 100 звучит джаз. И в рубрике «Осенний джаз» в этом часе Чет Бейкер. Прямо сейчас будет «Осень в Нью-Йорке», «Autumn in New York».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: me.
1: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кэти Мелуа, Moonshine на волне 100. Ну что же, до лунного сияния еще долго. Понедельник в разгаре. Работаем, друзья, и сохраняем силы до вечера с помощью музыки. У нас в рубрике Lux Time сейчас Reminiscence Quartet прозвучит, а сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит сегодня в мире, расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Минцифры и Минобороны России работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов со стороны Украины. Об этом заявил министр цифрового развития Максуд Шадаев. По его словам, несмотря на масштаб атаки, работа сервисов продолжается. Это говорит о том, что коллеги серьезно подходят к вопросам резервирования и распределения ресурсов, рассказал Шадаев на

0: из-за чего автобус завалился на бок и перегородил автотрассу. На место оперативно прибыли медики, пожарные и жандармерия. Пострадавшие получили помощь и были доставлены в больницы. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку после разлива дизельного топлива на Соловецком архипелаге. Инцидент произошел 11 октября. При земляных работах подрядчик пробил топливопровод в районе набережной бухты Благополучия. Топливо попало в почву и акваторию. Течь уже устранена. Для локализации загрязнения установлены боновые заграждения. Ведется сбор нефтепродуктов. В Госдуме предложили компенсировать молодым учителям 50% расходов на аренду жилья в течение 5 лет после окончания вуза. Соответствующее обращение депутата Бориса Чернышова на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении РИА Новости. Такую выплату по федеральной программе могли бы получить учителя, у которых нет своего или служебного жилья в населенном пункте, где они работают. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 4 градуса, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Texas in a Smile на волне 100. Ну что, друзья, продолжаю радовать вас музыкальными новостями. Бритни Спирс готовит к переизданию свой третий студийный альбом «Бритни». Релиз состоится уже 6 ноября, к 25-летней годовщине выхода оригинальной пластинки в Америке. В новой версии «Бритни» будет 23 композиции, включая ремиксы и ранее не издававшиеся песни из студийных сессий. Премьера одной из таких композиций, называется она «She'll Never Be Me», состоялась 9 октября. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере в этом часе Крис Ри прозвучит «The Road to Hell», а прямо сейчас «Кавервиль», в котором Пэтти Ашер «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Ти.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион. Финальный сезон «Ходячих мертвецов» Дэрил Диксон выйдет в феврале. Аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн». Аукцион пройдет 12 ноября в США, об этом сообщает Associated Press. Стартовая цена лота составляет $1 миллион. Реквизит использовали в фильмах «Империя наносит».

бутафорского клинка не сохранилось в частных коллекциях. Всего на аукцион выставят более 20 световых мечей из фильмов и сериалов франшизы. Среди них мечи Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора и Энакина Скайуокера, которого сыграл Хейден Кристенсен из «Мести ситхов». За каждый рассчитывают получить минимум 10 тысяч долларов. Среди других лотов – бластер-карабин Бобы Фетта из картины «Империя наносит ответный удар», который оценивают более

0: исполняют Норман Ридс и Мелисса Макбрайт. Их герои Дэрил Диксон и Кэрол Пелитье продолжат искать путь домой в Америку. В финальном сезоне будет 8 эпизодов. «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон – спин-офф оригинального сериала о путешествии героя Нормана Ридуса по Европе. Первый сезон вышел осенью 2023 года, третий – в сентябре 2025.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Зовка «Ванильный парфюм» называется композиция. В Челябинске 15:33. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Друзья, если вы слушаете наше радио постоянно, то знаете, что в этом сезоне у нас появилось много новых программ и рубрик. Это и диатоника, и азбука моды, и музыкалка. Каждая рубрика уникальна и интересна по-своему. Если не всегда попадаете на новые выпуски в эфире, то я приглашаю вас заглянуть к нам в группу во ВКонтакте. Там все программы и рубрики хранятся в разделе «Подкасты в записи». Также мы их выкладываем на стене. Если эти рубрики вы еще не слышали в эфире, то тоже можете послушать их в любом количестве в нашей группе во ВКонтакте. Очень удобно, а главное – познавательно. Обязательно заходите. Из музыки сейчас у нас джаз будет звучать. Stella Starlight Trio «Don't You Want Me».
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.ру.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Челгид.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кейко Мацуи, Light in the Rain на волне 100. Почти 16 часов в Челябинске. В рубрике Lux Time сейчас Карл Бруни услышим. Those Dancing Days are gone. А сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: Lux Time на радио 100.
2: Come, let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Челябинском заводе «Трубодеталь» завершился капитальный ремонт газовой печи Т-19. Работы провели в рамках эксперимента по квотированию выбросов, части федерального проекта «Чистый воздух». Как сообщает пресс-служба правительства региона, благодаря этому завод снизит валовый объем выбросов загрязняющих веществ более чем на 4,5 тонны в год. Сотрудники Главного управления лесами и ветераны лесного хозяйства региона высадили 10 саженцев сибирского кедра в Челябинском городском бору. Посадочный материал привезли из лесного питомника Валуева Нязепетровского округа. Акция прошла в рамках 8-го сезона всероссийского проекта «Сохраним лес». Акцию поддержали уже 13 муниципальных и 3 городских округа. С начала сезона по области высажено более 500 тысяч деревьев. 5 школ из Челябинской области вошли в число победителей всероссийского конкурса школьных

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
5: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sweet Voices Underneath Your Clothes. Это был кавер на композицию Шакиры. А мы продолжаем наш музыкальный понедельник. Друзья, погода замечательная стоит в Челябинске. Выглянуло солнышко. Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики на протяжении всей недели. Завтра будет еще теплее, до плюс 16 днем, а потом прогноз очень стабильный. Насколько хватает глаз, а именно на 10 дней синоптики обещают нам плюс 11 градусов каждый день. Без осадков, замечательная погода, прекрасная осень в этом году. Очень теплый был сентябрь, сейчас и октябрь не подвел, как говорится. Ну а теперь вернемся к музыке. В рубрике «Мировой бестселлер» Writer's Brothers прозвучат Unchained Melody, а прямо сейчас Крейг Дэвид и Стинг будут.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Битва моторов» возглавила кинопрокат России и СНГ. Николас Кейдж объявил об участии в 5-м сезоне «Настоящего детектива». Блокбастер «Битва моторов» стал лидером кинопроката в России и СНГ по итогам уикенда с 8 по 11 октября. Картина заработала более 283 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Кинобизнес сегодня» со ссылкой на предварительные данные. В центре истории «Битвы моторов» Андрей Нагель, известный автолюбитель, журналист и гонщик начала 20 века. По сюжету фильма он берется за разработку и запуск первого российского серийного автомобиля «Руссобалт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля. Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины на престижном ралли в Монако. Второе место занял перевыпуск фильма «Сумерки. Сага новолуния». На третьей строчке расположились приключения мамонтенка в поисках мамы. Фантастический блокбастер «Девятая планета», который возглавлял прокат в предыдущей неделе, опустился на четвертое место. Пятерку лидеров замкнула сказка «Царевна Несмеяна». Николас Кейдж планирует сняться в 5-м сезоне антологии «Настоящий детектив» от HBO. Об этом он рассказал на встрече с поклонниками на Нью-Йорк Комик-кон, сообщает Entertainment Weekly. Первые сообщения о возможном участии Кейджа появились в августе 2025 года. В мае актер говорил, что еще не подписал контракт и лишь ведет переговоры. Он также отмечал, что хотел бы поработать с Исе Лопес, но никогда не смотрел первый сезон сериала. Мэттью МакКонахи, сыгравший в первом сезоне детектива Раста Коул, поддержал идею пригласить Кейджа. Он также не исключил собственного возвращения, если новый сценарий будет обладать теми же энергией и оригинальностью, что и первый.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 07 Destiny звучит на волне 100. Челябинске 16:35. Ну что, друзья, вы когда-нибудь принимали участие в разных аукционах? А возможно, у вас сохранилось несколько лишних миллионов рублей, которые вы бы с удовольствием хотели потратить на какую-нибудь интересную вещь или, может быть, портрет, то это новость для вас. Редкий автопортрет Дэвида Боуи выставят на аукцион Sotheby's, который пройдет 15 октября. Боуи создал рисунок в 1996 году. На нем он подчеркнул свою особенность. Это зрачки разного размера. Такое состояние глаз называется анизокория, и оно развелось у Дэвида из-за травмы еще в юности, а позже эта черта стала его визитной карточкой. Автопортрет также включает отпечатки рук Боуи, которые размещены в нижней части работы. Кстати, автопортрет очень симпатичный. Можете найти его изображение в интернете. Ну а пока мы вернемся к музыке. В рубрике «Осенний джаз» на радио 100 Джошуа Редман прозвучит «I got you, I feel good».
1: «Осенний джаз» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна «Miles Away» на радио «Стом». Почти 17 часов в южноуральской столице. Сейчас у нас в эфире рубрика «Lux Time», а в ней услышим Nat King Cole. Песня называется «Когда я влюбился», «Then I Fall in Love».
1: «Lux Time» на радио «100».

0: Мирнews на радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Среди пострадавших в результате ДТП в Анталии нет россиян. Об этом сообщили агентству ТАСС в генконсульстве нашей страны в турецкой провинции. В аварии с междугородним автобусом на трассе Анталия-Испарта пострадали 17 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге, после чего автобус опрокинулся на бок. Всего в салоне находились 23 пассажира. Всех пострадавших госпитализировали. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций. В центре внимания актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты на ближайший месяц. В мероприятии также принял участие министр финансов Антон Силуанов. Со следующей недели запланированы встречи фракций с главой Минфина. Проект федерального бюджета на 2027 и плановый период 2028-2029 годов планируется рассмотреть в первом чтении 29 октября.

0: Реализации. В пресс-релизе сообщается, что ученые разработали новые макроэкономические модели в этом направлении. На их основе современные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 4 градуса, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джейсон Расс, I am yours на радио 100 в Челябинске 17:14. Ну что, друзья, неожиданные результаты исследования мне попались на глаза. Оказывается, 19% россиян стесняются своих предпочтений в музыке и скрывают их, думая, что друзья не поймут. Такой контраст, потому что многие слушают и рэп, и метал, и поп-музыку, и эстраду. С другой стороны, почти 20%, несмотря на полный хаос в своих плейлистах, с удовольствием могут включить свою любимую музыку в любой компании. Также опрос показал, что 68% считают, что музыка может много рассказать о человеке. Кто-то связывает ее с эстетическим вкусом, другие по совпадению предпочтений определяют своего человека, а некоторые считают, что любимые треки могут рассказать о темперамент. Видите, сколько полезной информации. Поэтому не скрывайте никогда, какую музыку вы слушаете. Уверена, что у вас обязательно найдутся единомышленники. Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере в этом часе Dire Straits будут звучать You and Your Friend. А в Кавервилле сейчас Карен Суза, Personal Jesus.
1: Кавервилл на радио 100.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион. Финальный сезон «Ходячих мертвецов» Дэрил Диксон выйдет в феврале. Аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн». Аукцион пройдет 12 ноября в США, об этом сообщает Associated Press. Стартовая цена лота составляет $1 миллион. Реквизит использовали в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Именно этим мечом Вейдер сражался с Люком Скайуокером в «Облачном городе». На продажу выставили только рукоять светового меча. Клинок в лот не входит. На съемках к рукояти крепили смену деревянные лезвия, которые сначала покрывали светоотражающим материалом, а затем красили в белый цвет. Красное свечение добавляли с помощью спецэффектов. Ни одного оригинального бутафорского клинка не сохранилось в частных коллекциях. Всего на аукцион выставят более 20 световых мечей из фильмов и сериалов франшизы. Среди них мечи Оби-Вана Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора и Энакина Скайуокера, которого сыграл Хейден Кристенсен из «Мести ситхов». За каждый рассчитывают получить минимум 10 000 долларов. Среди других лотов – бластер-карабин Бобы Фетта из картины «Империя наносит ответный удар», который оценивают более чем в 100 000 долларов. На торги также выставят руку куклы Йоды, которую управлял Фрэнк Оз. AMC выпустил новый тизер 4-го финального сезона сериала «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон. Телеканал также раскрыл, что премьера состоится в феврале 2027 года. Точной даты пока нет. Новый ролик посвящен многолетней дружбе Дэрила и Кэрол. В него вошли сцены из оригинальных «Ходячих мертвецов», когда группа выживших еще находилась в штате Джорджия. Главные роли в сериале исполняют Норман Ридс и Мелисса Макбрайт. Их герои Дэрил Диксон и Кэрол Пелитье продолжат искать путь домой в Америку. В финальном сезоне будет 8 эпизодов. «Ходячие мертвецы» Дэрил Диксон – спин-офф оригинального сериала о путешествии героя Нормана Ридуса по Европе. Первый сезон вышел осенью 2023 года, третий – в сентябре 2025.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Леона Льюис, Бета in Time на волне 100. Ну что, друзья, середина часа, Челябинске 17:33, а это значит, что на радио 100 звучит джаз. Напоминаю, что джазовые композиции мы слушаем всю осень, радуем свой слух. И на этот раз в этом нам поможет дуэт. Будут это Дэйв Коулс и Херб Алперт. Песня называется «These guys in love with you». Ну а чуть позже Джек Сварыц появится у нас в эфире «Back there I belong».
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
4: Море событий и уйма идей на Челгид.
5: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
4: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
5: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Письмо в альбом, вот такой красивый инструментал от Дмитрия Маликова прозвучал у нас в эфире. А мы идем дальше и завершаем час вместе с Изарией Эворой. Услышим ее в рубрике «Люкс Тайм». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что сегодня важного происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Южном Урале открыли еще 7 модельных библиотек. Об этом в своем канале в Максе написал губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что библиотеки уже давно перестали быть просто местом, где выдают книги. Сегодня это современные культурные центры, интересные людям разных поколений. С 2019 года в Челябинской области открыли 54 модельные библиотеки. В следующем году современные пространства откроются в Оше, Троицкие поселки Рощино Сосновского округа. Библиотеки оснастят умными системами для быстрой выдачи книг и оборудованием для создания собственных видеороликов и подкастов. Челябинские теплосети проверят красителем 13 и 14 октября. Специалисты будут искать утечки в районах улиц Энтузиастов, Татьянчевой, Витебской и Карла Липнехта. Если из горячего крана потечет зеленая вода, нужно сообщить об этом в управляющую компанию ИВУСТЕК Челябинск. Это значит, что бойлер неисправен и техническая вода смешалась с водопроводной. В компании напомнили, что краситель уранин-А не вредит здоровью, но для бытовых нужд он не предназначен. Более 1500 посылок в этом году отправили на поездах на Южный Урал.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Swims It Ain't Easy на Радио 100. Это не просто. Переводится название композиции. Друзья, с нашей радиостанции все просто. Настраивайтесь на волну 100. Желательно делайте это почаще и наслаждайтесь музыкой. У нас, что не композиция, то обязательно хит. Уверена, что среди тех песен, которые звучат на волне 100% комфорта, большинство вам очень по душе. Продолжим их слушать. В мировом бестселлере у нас Джо Дассен прозвучит в этом часе, кстати говоря. В 1979 году он приезжал в Москву и дал концерт на открытии гостиницы «Космос». После этого в нашу страну пришла мода на белые мужские костюмы и французский язык. Джо Дассена послушаем чуть позже. Перед этим рубрика «Кавервиль», в которой «Амазоникс» «You are beautiful».
1: «Кавервиль» на Радио 100.

0: Ноа звучит на радио 100. Челябинске 18:34. Ну что, друзья, у нас в этом часе очередной выпуск рубрики «Азбука моды». Вместе с Мариной Сухановой идем по алфавиту. И на этот раз добрались мы до буквы «И». А это значит, что Марина Суханова готова рассказать вам про одного из самых известных модельеров в мире моды. Будет это Ив Сен-Лоран. И сегодня вы услышите, как в женском гардеробе появился смокинг. Естественно, какое отношение легендарный кутюрье к этому имеет? Азбука моды будет в 18:45 в нашем эфире звучать. Также хочу напомнить, что все выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте на стене либо в разделе «Подкасты». Ну а прямо сейчас в нашем эфире композиция под названием «Субмарина».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. За каждой конкретной вещью в модном гардеробе стоит конкретный человек. Некоторых вы знаете. Истории графа кардигана, химика Макинтоша, фельдмаршала Френча вы сами можете рассказать. А я сегодня поведаю вам про Ив Сен-Лорана, ибо наша модная азбука добралась до буквы «Л». И самое время рассказать вам, как в женском гардеробе появился смокинг. 1966 год. Франция. Женщине по закону запрещено носить брюки в общественных местах. В ресторан или оперу в брюках вас просто не пустят. А Ив Сен-Лоран на подиум высокой моды выводит целую коллекцию «Le Smoking». Но великий кутюрье не просто надел на женщину готовый мужской смокинг. Он полностью переконструировал смокинг под изгибы женского тела. Смягчил плечи, сделал линию лацканов более плавной, заузил талию жакета, уменьшил ширину брючины, завысил посадку брюк и тем самым сделал ноги визуально бесконечно длинными. Получилось, что ле-смокинг ярко подчеркивал женский силуэт, причем без какого-либо обнажения женского тела. Этому способствовали и ткань, шелковый бархат, и комплектация. Ив Сен-Лоран предлагал смокинг комплектовать блузой с бантом, что еще больше подчеркивало женственность силуэта. На этом противостоянии мужское-женское и основан революционный успех ле-смокинг. И сексуально, и строго. На модных баррикадах ле-смокинг произвел фурор. То был не просто костюм, а мощное культурное и социальное высказывание в поддержку феминизма. Женщин в этом смокинге, некогда символе мужской элегантности и власти, не пускали в казино, рестораны и театры. Но мы-то с вами знаем, что скандал – лучшая реклама. Популярность смокинга росла, и очень быстро, уже к 70-м, ле-смокинг прижился в женском гардеробе, навсегда получив статус символа свободы и борьбы за равноправие женщины. Примечателен тот факт, что основные клиентки Ив Сен-Лорана в категории от кутюр восприняли ле-смокинг в штыки. А вот в категории прет-а-порте, готовой одежды, и более демократичной по цене, новаторские идеи Ив Сен-Лорана имели оглушительный успех. Молодые девушки раскупили смокинги и быстро сделали его классикой, если не базой в своем гардеробе. А еще в контексте создания женского смокинга стоит рассказать о снимке великого фотографа Хельмута Ньютона для Vogue Paris. На нем, как вы догадались, ле-смокинг. Полюбопытствуйте самостоятельно или на страничке «Радио 100 ВКонтакте», или на моей странице там же. Я подготовила вам красочные иллюстрации из мира высокой моды для сопровождения своего рассказа об Ив Сен-Лоране и Хельмуте Ньютоне. Итак, фото. На нем. Ночь, улица, фонарь. Французская модель Вибекки Кнутсен в смокинге. Левая рука в кармане, в правой сигарета. Курение вредит вашему здоровью. Эта уверенная поза воспроизводит мужской гендерный код, бросая в очередной раз вызов традиционным консервативным представлениям о женщине. Такой мощный диссонанс создает невероятный контраст. Эту фотоработу принято считать вехой в модной фотографии, ведь провокационные снимки Ньютона не просто демонстрируют модную одежду, а создают сложные истории о власти, свободе и борьбе. А закончить этот выпуск модной азбуки хочу традиционным слоганом. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: This life, something right, на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Дзеева, с вами прощаюсь. Услышимся завтра с 13 часов. Буду, как всегда, радовать вас хорошей музыкой. Но пока желаю прекрасного завершения этого дня. Впрочем, вы никуда не переключайтесь, оставайтесь. Впереди вас ждет еще немало ваших любимых композиций. Возможно, сейчас прозвучит одна из них. Услышим Стэна Гетца в рубрике «Lux Time».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Ситуация с нелегальной гостиницей в Челябинске заинтересовался Следственный комитет России. Жильцы многоквартирного дома на северо-западе, где расположен нелегальный хостел, обратились к Александру Бастрыкину. Они рассказали, что в гостинице

0: Ресурсоснабжающие управляющие организации устраняют неполадки на сетях и внутридомовых системах, налаживают циркуляцию теплоносителя, удаляют воздушные пробки и регулируют оборудование. Производители продуктов питания из Челябинской области завоевали 63 медали в дегустационном конкурсе российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Из них 47 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых. Южный Урал стал лидером по количеству наград, сообщает пресс-служба областного правительства. Больше всего заявок подала компания «Ресурс» бренда «Увелка». Она завоевала 6 золотых медалей, в том числе за овсяные хлопья и гречку с грибами по-старорусски. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха 4 градуса тепла, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на радио 100. Осенний джаз на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210 55 00.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
4: Море событий и уйма идей на Челгид.
5: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
4: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
5: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Петрозаводск, столицу Карелии, края с удивительной природой и богатой историей. Официально город возник, когда в 1703 году по приказу Петра I здесь построили оружейный завод. Правда, называлось это место Петровская Слобода. Только в 1777 году Петрозаводску был официально присвоен статус города. Поскольку Петрозаводск лежит на берегу Онежского озера, главной достопримечательностью является набережная. Это, можно сказать, его культурный центр. Здесь установлены памятники и скульптуры, подаренные городами-побратимами. Самые интересные композиции – американская «Рыбаки», норвежское «Место встречи», французская «Спящая красавица» и немецкая «Тюбингенское панно». Что касается природы, то Онежское озеро – второй по величине пресноводный водоем Европы, и это порт пяти морей. Реки и каналы, проходящие по городу, впадают в Балтийское, Баренцево, Белое, Черное и Каспийское моря. На территории Петрозаводска бьют около 100 родников. На юго-западе простираются густые леса, да и сам город – один из самых озелененных в России. Он красив и ухожен. Аккуратная современная застройка соседствует со старинными архитектурными памятниками, соборами, скульптурами и музеями. В магазинах Петрозаводска можно отыскать по-настоящему уникальные сувениры. В их числе поделки из карельской березы с неповторимым рисунком древесины, а также карельская вышивка, созданная по старинным технологиям. Еще в Карелии находится единственное в мире месторождение шунгита – минерала с доказанными целебными свойствами. Можно приобрести пару камушков для очищения воды или выбрать необычный сувенир. Отдых в Петрозаводске интересен прежде всего тем, кто хочет сбежать от суеты и проникнуться красотой Карелии.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Посольство России в Непале обратилось к местным властям с просьбой эвакуировать на вертолете за

0: Визы с ограниченной территориальной действительностью отличаются от обычных тем, что позволяют находиться только в одном или нескольких государствах, прямо указанных в документе. Если ограничения будут введены, они осложнят организацию автобусных и экскурсионных туров с посещением нескольких европейских стран, морских круизов с заходами в порт разных государств, также комбинированных программ. В Минобороны России создали сервис для обучения нейросетей военного назначения. С его помощью разработчики получают доступ к подготовленным видео применения FPV-дронов и других беспилотников. Сейчас к сервису подключились более 40 организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, специалисты создали единый классификатор распознавания данных для обучения ИИ. Результаты работы загружаются обратно в сервис. Минобороны может использовать эти данные для создания и обучения своих нейросетей. В Госдуме предложили компенсировать молодым учителям 50% расходов на аренду жилья в течение 5 лет после окончания вуза. Соответствующее обращение депутата Бориса Чернышова на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении РИА Новости. Такую выплату по федеральной программе могли бы получить учителя, у которых нет своего или служебного жилья в населенном пункте, где они работают. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха 4 градуса тепла, завтра днем плюс 18. Антон Брестцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

осенний джаз на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.